0: музыку десятки миллионов слушателей по всему миру. Это Алекс Уоррен и трек «Fever Dream». Не пропусти.
1: Радиоканал «Киров 102.2» для детей старше 12 лет.

Давай не ждать. Вот такое предложение от Фари Крамбрери здесь на радиостанции номер один в России. Но, если честно, то подождать все-таки немного придется, потому что майская стартует сегодня.

0: выпуска MySKO. Прямо же сейчас в столице 3.34, а здесь по-прежнему я, Олег Шишкин. Салют всем, кто еще или уже не спит. Продолжим отлично проводить время под классную музыку. Послушаем Weekend'а, Call Out Your Name. Но прежде свое слово возьму Talok, Ziba и Portugal Women. Услышим хит Dive Into The Ocean.
1: Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, грядущие полчаса разговоров не будет, а вот музыки будет много, это я обещаю. За это время мы услышим Биби Рексу легендарных Faithless, New Religion.

4.35. Напомню, что уже четверг. В календаре 7 мая. Плавно подбираемся к еще одному трехдневному уикенду, на который, надеюсь, у всех планы уже построены. И самое главное, на эти три дня не забываем с собой Европа Плюс, которая позаботится о правильном саундтреке и снабдит отличной музыкой, которая в наших запасах не заканчивается никогда. Например, уже прямо сейчас послушаем еще одну отменную подборку, в которую включил Ваню Дмитриенко с поп-рок темой «Ртуть». Еще обещали быть Минелли, Рехаб с треком «Deep Sea». А еще раньше электронщики из Франции Offenbach, трек «Miles Away», не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

команда One Direction, Zayn Malik, Die For Me. И все это и не только специально для тебя здесь на Европе Плюс в ближайшем полчаса.

0: раньше проект из Финляндии, специализирующийся на электронной музыке. Проект Эбен, трек Hollow, через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Реклама. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Рекламная служба в Кирове 32 90 90 32 90 90.

0: классного четверга. Советую проводить его с нами, с Европой Плюс, и тогда он пройдет на все 100% и пройдет, конечно же, под отличную музыку. Уже прямо сейчас послушаем немецкую команду Tokyo Hotel, одну из последних работ California Nights, еще добавим танцев в это утро, Тиесто, Бриэна Грейс, трек Beautiful Places будет здесь обязательно, и на пару минут к нам заглянет Dead Fast Boy с мегачувственным хитом This Feeling через пару минут.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблока все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
4: Ну дела, опять контейнер переполнен. Только недавно мусоровоз был, и опять доверху. Откуда они его только берут? Лучше бы сортировали. Полторашки, банки и стекло. Все же в дело идет.
5: Верно. АО «Куприт» напоминает. Раздельная сдача бытовых отходов может уменьшить количество мусора на полигонах вдвое. Участвуй в нацпроекте «Экологическое благополучие» вместе с экоцентром «Куприта».
6: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на шампур-тур.
7: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы торговых марок «Дороничи» и «Жармясо» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф. Организатор ООО «ТГ». Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша результатов такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
8: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
9: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. Звоните 490101. 490101.
10: Реклама ООО «Специализированный застройщик Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
11: Ванная мечты начинается с деталей. Ванная, душ, смеситель, полотенцесушитель – все складывается в ощущение комфорта в доме. Подберите свое решение в физических магазинах «Сантехмаркет».
12: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столицы 6.00.

0: даты каникул взаимности. А как насчет того, чтобы жить здесь и сейчас, быть счастливыми здесь и сейчас? Так что давайте сделаем этот день самым лучшим. А сегодня у нас что? Май, 7 число, четверг. Здесь Европа Плюс, и мы делаем все возможное, чтобы вы классно себя чувствовали. Скоро поставлю трек, недавний лидер Еврохит ТОП 40 Broken Strings и утренний хит про спорт, про бег I Run от Хейвен и Кейтлин Араган.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря», Морозовская, 34. Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
3: В магазинах «Инструмент» при покупке любого мотоблока или мотокультиватора «Патриот» получай крутые подарки. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор.
4: А еще кэшбэк 10% для 100% оплаты следующей покупки. Подробности в магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
5: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос Глайд НВ-10, тачка на Луга 60, набор Патриот 800.
6: Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы Туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
7: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
8: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила.

0: А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
1: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
2: Сухие полотенца круглый год дома. В физических магазинах «Сантехмаркет» полотенцесушители водяные и электрические. Разные размеры и формы. Подберем под ваше подключение.
3: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
4: С возрастом становятся важны точность и надежность. Без экспериментов и без ошибок. Особенно, когда речь о зубах. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 27-36-47. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.

0: который я с вами буду слушать на максимально допустимой громкости в этот ранний час. Это супер песня. Это взрывной поп-рок гимн о любви, которая сбивает с ног. Называется произведение «Fever Dream». Исполняет Алекс Уоррен. Дождитесь.
1: Прогноз погоды.
2: Всем доброе утро! Сегодня в Кирове пасмурная погода и до 15 градусов тепла. Ближе к вечеру также пасмурно и плюс 13. Ветер северный 3 метра в секунду. Тебе отличного четверга вместе с Европой плюс.
1: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
3: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт. А мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте. Шеф краба, шеф сезон.
4: И Елькин Игорь Александрович. УГРНП 323-43-60-42-72.
5: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
6: Застройщик ООО «СЗ «Салютстрой». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
7: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм. 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
8: Настоящий дачник знает. Порядок на участке начинается с правильной техники. Доверьте работу садовой технике «Геос». Уже в продаже в сети магазинов «Стройбат». Вы получите мощь и производительность, надежность и комфорт. Садовая техника «Геос» по доступным ценам. В сети магазинов «Стройбат». Триммеры, бензопилы, воздуходувки и дровоколы. Идеальные помощники для вашего сада. Ждем вас на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чебецке на Мира 57. «Стройбат».
9: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
6: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
10: Больше хитов.
1: Больше музыки.
10: FM. Рекламная служба. Телефон в Кирове 32 90 90. 32 90 90.

0: ванну принять. Целую ванну принять. Swim BTS только что на Европе Плюс. Ну, а я желаю себе, вам всем, плыть по течению удачи сегодня. Тем более, что финишная прямая, выходные уже совсем близко.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджела. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

0: ритме танца пересекаем границу нового часа, а там вас ждет майское у.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столицы 7.00. Слушаем новости, слушаем Марата Бекметова.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Росстат сообщил о недельной дефляции в России. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России по футболу и названы самые популярные города для аренды жилья на праздники. Об этом прямо сейчас. Итак, Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США указал на высокую вероятность заключения сделки. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами в овальном кабинете. При этом глава Белого дома отметил, что не устанавливает крайнего срока в переговорах с Тегераном, но уверен в заключении сделки. Дональд Трамп ранее назвал условия для соглашения между США и Ираном – это передача Вашингтону находящегося у Тегерана обогащенного урана. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил тогда сеанс связи. Первые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушает больше половины россиян, а для 12% оно является источником информации. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая накануне на домашнем стадионе «Красно-белых» в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и столичным «Динамо». Их первая встреча завершилась со счетом 0-0. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». Названы самые популярные российские города для аренды жилья на предстоящие праздники. В топ-5 по спросу вошли Казань, Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. Так, средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составила почти 7 тысяч, в Нижнем 6,5, в Питере и Москве по 6 тысяч, а в Волгограде 5,5 тысяч рублей. Чаще всего пользователи бронируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В свою очередь, в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Подмосковье, где стоимость суток проживания составляет от 20 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское у и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: немного сбоит. Радио работает превосходно, поэтому, ребята, с днем радио! Вот, ну и также отдельно, спасибо, спасибо, отдельно поздравляю вас с тем, что стартовала майская У. Привет, салам, Изен, я Тимур Бодров, пришел ставить хиты, улыбки дарить и подарки. Значит, этим утром есть для вас кинопроектор, есть смарт-часы, есть лего-конструктор и, конечно, ждет вас игра на повышение. А там, ребята, внимание, 4120 рублей. 4120 рублей. Такая сумма для вас заготовлена. Вот именно после нее прозвучит сигнал «Стоп, игра». Такая вот вам подсказка, которая пригодится после 9:00 в игре на повышение. А сейчас в Москве 7:06. Всем майское У.
1: Майское У на Европе+.

0: новости трек для дачных опен-эйров в предстоящем майске, то вот, обратите внимание. По-моему, идеальный гимн для летних вечеринок, танцполов. Jamaican Bam Bam от французских ребят Ужель и Солто. Да, такое вот регги-наследие в современном клубном звучании. Спасибо им. Ну и сменим пластинку. Далее в майском у Eurodance, Miles Away и классика хип-хапа Эминема и Рианы.
1: Реклама. Где диван купить? Ответ простой. Конечно, в Мегадоме. Выбор большой. На сайте смотрите, что вам по душе. Затем приходите, мы ждем вас уже. Мегадом. Блюхера 39.
2: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который...

0: Меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
1: Застройщик ООО «СЗ Салютстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обставь всех. Обставь дом. Центр мебели «Весна». На Щерса 73.
3: Здорово. Узнал? Это мы. Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
5: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
6: И.П. Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
7: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
8: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер Парк». Комфорт-класс на Прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер Парк».
9: КСМ. Когда сбывается мечта?
10: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
12: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
13: СКУ на Европе

как там говорится, ложка – это маленькая ложь. Об этом Риана, Eminem в истории «Love the way you lie». Вот, а сейчас в нашем эфире самые честные звезды.

немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все. Берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах повлиять на что-то. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Так, водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Гордон Медведи. Песня Broken Heart. Да, значит, румыны поют. А я, Тимур Бодров, призываю вас звонить прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. Если я это делаю, если вас призываю, то звонить нужно незамедлительно. Незамедлительно, потому что я уверен, вы же хотите выиграть смарт-часы, да? Хотите. Далее у нас игра «Кто куда?». Будем путешествовать по городам России. А пока жду именно твоего звонка. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы «Джикибаб» ИП Ганеева Наталья Александровна.
3: Всем доброе утро. Сегодня в Кирове пасмурная погода и до 15 градусов тепла. Ближе к вечеру также пасмурно и плюс 13. Ветер северный 3 метра в секунду. Тебе отличного четверга вместе с Европой плюс.
2: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джикибаб. Кебаб ручной работы, Искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек по городу. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс Джикибаб. Вот это сочетание.
4: Реклама. Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте «Шеф краба, шеф сезон».
5: ИП Елькин Игорь Александрович. УГРН ИП 323-43-600-42-72.
6: А вот купил я в инструменте дрель, насос, бензопилу. Сэкономил кучу денег, мотоблок еще возьму.
7: Большое поступление садовой техники по сниженным ценам. В магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинаторском 7. В Котельниче на Советской 77. В Омутнинске на Коковихина 7.
8: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя? Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
9: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
10: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
11: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
12: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800. Дзержинского 110.
13: Агат. Продавай выгодно.
14: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
15: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Так, ребята, кто куда? А мы приветствуем нашу слушательницу из Нальчика. Сабина на проводе. Сабина, доброе утро, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, конечно, Кабардино-Балкария, Нальчик, ну, мекка для путешествий. Я, правда, там еще ни разу не был. Ну, вот давай так. Сабина, если я приеду в Нальчик, куда мне нужно идти в первую очередь? Вот сразу, а?
2: В первую очередь, конечно же, наш парк замечательный. Это Жукинский сад называется. Ну, а дальше у нас горы рядом, Прельбрусье, поэтому милости...
1: Поднималась на Эльбрус, Сабина?
2: Нет.
1: Еще нет. Ай-яй-яй. Так, ребята, значит, кто куда? Сабина, мы сейчас с тобой отправляемся в город Уфу. Уфа, столица рока, рэпа. Значит, не буду называть всех артистов из этого города. Вы наверняка и сами их знаете. Вот. А мы с тобой поговорим о башкирской традиционной кухне. Сейчас задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь смарт-часы. Готова ли ты слушать мой вопрос?
2: Да, готова.
1: Отлично, отлично. Значит, вопрос такой. Как называется тонкая лепешка из пресного теста, фаршированная картофельным пюре с добавлением сливочного масла, лука и других ингредиентов? Значит, блюдо башкирской кухни. Это блюдо называется эчпачмак или кыстыбы.
2: Ага.
1: Угу. Эчпачмак или кыстыбы.
2: А.
1: Сабина.
2: Так. Думаю, первый вариант, может.
1: Очень плохая связь, не слышно, непонятно. Еще раз, эчпачмак или кыстыбы?
2: Кыстыбы, наверное.
1: Абсолютно верно! Где аплодисменты? Кыстыбы. Именно так оно и называется. В общем, и что это все значит? Во-первых, Сабина, я прямо сейчас с удовольствием, с радостью дарю тебе смарт-часы в память о нашем знакомстве.
2: Спасибо.
1: Вот, о нашем виртуальном путешествии в Башкортостан, в Уфу. Ну и давай сгоняем. Я в Нальчик, ты в Уфу, собственно, чтобы попробовать кыстыбы. И эчпачмак тоже. Договорились?
2: Ага, договорились. Спасибо
1: огромное. Спасибо тебе, Сабина. Нальчику огромный привет. Ребята, продолжаем это утро. Встречаем Энрике Иглесиаса.

0: Just My, песня, которая помогла Бруно Марсу установить рекорд. Это его 10-й хит номер один в родном чарте синглов, билборде. В общем, парни, мы поздравляем. Вот. Но приятнее, кстати, то, что Бруно Марс стал номером один в нашем Еврохит ТОП-40. Да, чарт завтра стартует в 14.00. Голосовать на europoplus.ru.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит «Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europoplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: инъекции адреналина и беззаботности. Вот. Ну и как хорошо, что сегодня препятница, завтра пятница, впереди майские выходные, и мы сможем осуществить все наши смелые дерзкие планы. А пока, ребята, начинаем второй час майского.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Российской столице 8:00. Ну, бог новостей, Марат Бикметов здесь.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. МВД передадут часть полномочий в сфере трудовой миграции. Аэрофлот ограничил провоз пауэрбанков на своих рейсах. И телеканал Fox ищет главного зрителя чемпионата мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Министерство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы из числа квалифицированных специалистов смогут получать вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание. Также МВД станет определять, на какие профессии трудовых мигрантов квалифицированных специалистов не будут распространяться квоты по выдаче разрешения на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Действующий состав Кабмина при этом не прекращает работу. Министры продолжат исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Напомню, Щукин был назначен в Рио главы Дагестана в понедельник указом президента. До этого он занимал должность председателя Верховного суда республики. Ранее руководивший Дагестаном Сергей Меликов ушел с должности по собственному желанию. Аэрофлот запретил провоз на своих рейсах более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту, сообщили в пресс-службе перевозчика. Кроме того, запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла. Отмечается также, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Сегодня в России отмечается День радио. Кажется, еще недавно Попов и Маркони пытались преобразовать речь человека в электромагнитные колебания. Около 100 лет назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Ну а сегодня радио, ТВ, интернет, мобильная и спутниковая связь стали уже естественными атрибутами жизни человека. Отмечу, что День радио – праздник работников всех отраслей связи – радио, телевидение, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. Телеканал Fox ищет главного зрителя грядущего чемпионата мира по футболу. Турнир, напомню, стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Для главного болельщика оборудуют специальное место в Нью-Йорке. Его задача, как пишет РБК, посмотреть все 104 матча Мундиаля, а также публиковать контент на протяжении всего турнира. Минута просмотра при этом оценивается в 5 с небольшим долларов, а один матч – в $480. Таким образом, за 39 дней чемпионата мира болельщик сможет заработать 50 тысяч долларов, это больше 3 700 000 рублей. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки, евро также в минусе 88 рублей и 6 копеек. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: русская Бейонсе. Мари Краймбрери. Русская Бейонсе. Да, и возможно, это не так страшно, как тот факт, что русским Джей-Зи тогда станет кто? Дава? Окей, сомнительно. Ладно, ладно, я шучу, шучу, шучу. Ребята, привет еще раз. Я Тимур Бодров, это Майская У. И далее, кстати, рэпа намерен добавить. Скоро у нас тут Френч Монтана и его Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: Реклама. В Мегадоме кровати просто класс. Любой размер и даже под заказ. Сайт открой. Маршрут скорее строй. На Блюхера 39 сделай выбор свой.
2: Признание, уверенность, комфорт. Твой стильный образ от салона мужской одежды Пол Беккер. Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов взять планку выше. Пол Беккер. Для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. Пол Беккер. ЦУМ, третий этаж, ТРЦ Макси, второй этаж.
3: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку в

0: вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
1: Настоящий дачник знает. Порядок на участке начинается с правильной техники. Доверьте работу садовой техники «Геос». Уже в продаже в сети магазинов «Стройбат». Вы получите мощь и производительность, надежность и комфорт. Садовая техника «Геос» по доступным ценам в сети магазинов «Стройбат». Триммеры, бензопилы, воздуходувки и дровоколы. Идеальные помощники для вашего сада. Ждем вас на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Держите курс на дачу. С «Первоцвет» сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах «Первоцвет» элитные саженцы туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача.
3: ИП «Разумов» Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
4: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
6: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
7: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие «Прогаси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на производственной 24Б.
8: Пришло время исполнять свои желания.
9: Горячая вода без ожиданий каждый день. В физических магазинах «Сантехмаркет» водонагреватели накопительные и проточные. Плюс все для подключения. Поможем выбрать объем под семью. Доставка, самовывоз, установка.
10: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
11: Майское «У» на Европе Плюс.

0: гороскоп. В майском У.
1: Ребята, поздравляю вас еще раз с днем радио и связи. 7 мая сегодня. Так, и что сегодня? Овны советуют немного замедлиться вам звезды и вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе сегодня чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Won't You Stay. Да, не уходи, побудь со мною. И мало того, что не уходи, так еще и звони. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495, потому что далее в майском У игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Да, сегодняшнего дня фильм этот на больших экранах, и в честь этого события буду скоро дарить кинопроектор и конструктор «Лего». Так что звони, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы – магазин «Дары моря». Улица Морозовская, 34. ИП Плёнкина Татьяна Леонидовна.
3: Всем доброе утро. Сегодня в Кирове пасмурная погода и до 15 градусов тепла. Ближе к вечеру также пасмурно и плюс 13. Ветер северный 3 метра в секунду. Тебе отличного четверга вместе с Европой Плюс.
4: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейки сёмушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. Магазин «Дары моря». Морозовская, 34.
5: Реклама. Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм, 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
6: Стоп! Выдыхай! Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
8: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щурса 73.
9: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от «Ниндзя Шеф» по будням в 13.35.
10: Голодные игры. Подробности в группе «Европа Плюс Киров» ВКонтакте.
9: 12+. Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
11: ИП Перевозчикова Евгения Владимировна, ОГРН, ИП 324-433-0066-900.
12: Время обеда в «Ниндзя Шеф». По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основной и меню по промокоду «Обед». Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjachef.ru или по телефону 206-111.
11: Акции действуют с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
13: Да, биткоин надо было брать в 2012.
14: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
15: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
16: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
17: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Давайте знакомиться, с кем мы тут у подножья волшебного дерева встречаемся. Во-первых, с нами из Санкт-Петербурга Кирилл. Кирюха, привет, доброе утро.
2: Привет!
1: Привет, привет. И также доброе утро мы говорим Светлане. И представляете, она тоже из Санкт-Петербурга. Привет, Света!
3: Доброе утро всем.
1: Доброе утро, доброе утро. Значит, ребята, что мы с вами делаем? Мы взбираемся на это самое волшебное дерево, и вам нужно открыть сокровищницу. Значит, кто окажется выше... Давайте так. Чтобы оказаться выше, вот, нужно подобрать больше слов рифм к слову заклинания. Значит, рифмы. Понимаете, да, что такое? Там дракон, телефон, патефон, рубикон, бекон, силикон. Вот, кто больше слов в рифму назвал, тот и получает суперприз. А суперприз — это крутой кинопроектор. Ну, поскольку игра у нас волшебная, второй участник тоже без подарка не останется. Ему я с любовью и радостью вручу набор Лего. Значит, слово заклинание сейчас озвучу. Ну и давайте, я думаю, что девушки у нас вперед идут. Начинают первыми. Света, не против начать?
3: Не против.
1: Отлично. Значит, вот оно слово заклинание, которому тебе нужно подбирать рифмы вместе с Кириллом. Это слово «портал». Погнали. Света?
3: Квартал.
1: Портал, квартал. Отлично. Кирилл?
4: Наповал.
1: Еще раз?
4: Наповал.
1: Наповал. Хорошо. Света?
3: Занимал.
1: Окей.
4: Сериал.
1: Сериал. Дальше.
3: Пенал.
1: Света, пенал. Кирилл.
4: Самосвал.
1: Самосвал. Света.
3: Металл.
1: Металл. Кирилл.
4: Терминал.
1: Терминал. Света.
3: Сериал.
1: Сериал. Кирилл.
4: Был.
1: А, ой, был, говорят. Света.
4: Я называл.
1: Света.
3: Квартал.
1: Тоже был. Что это значит? У нас сегодня побеждает Кирилл, ребята. Кириллу я под наши бурные аплодисменты. Где аплодисменты? Вот они. Собственно, и вручаю кинопроектор. Вот, но Светлана, Света. Света, и для тебя есть подарок, как я уже и говорил. Конструктор Лего твой. Память о нашем знакомстве, встрече и в память о фильме «Вверх по волшебному дереву», который, я надеюсь, ты обязательно посмотришь в эти выходные. Ребята, спасибо вам, Кирилл, Света, вы классные. И привет Санкт-Петербургу. И да, обязательно, ребята, встречаемся в эти выходные в кино, на больших экранах смотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
0: Майское У на Европе Плюс.

0: все чаще стал переслушивать оригинал. Оригинал-то Insomnia от группы Faithless, 95-го года трек. Да, Insomnia — одно из самых влиятельных произведений в истории электронной музыки. И вот этот легендарный прыгающий звук пиццикато цитировала Биби Рекса в отзвучавшем треке New Religion. New Religion. Окей, 8.50, точное московское. Мы продолжим майское ускоро. Продолжим в ритмах кей-попа. Ждем группу Айв и их Supernova Love.
1: Реклама.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
3: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: мечтает вернуться в прошлое, бывшую вернуть. Вот, а мы, наоборот, мечтаем о перемотке. Я вот подумал, вот бы время перемотать часов на 35 вперед, чтобы сразу в вечере пятницы оказаться, а? Как вам такое, ребята? Или не надо? Не надо, потому что предвкушение счастья – это уже счастье. Наслаждаемся моментом и начинаем третий час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Кирове 9:00.
3: Европа Плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас с новостями Денис Романов. Доброе утро. Отмена мобильного рабства. Кировский девятиклассник стал призером Всероссийской олимпиады. Доброта города берет. Подробности прямо сейчас. Россияне смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Как сообщает ТАСС, такая услуга начнет действовать 1 сентября. Для того, чтобы сохранить номер, абоненту нужно будет обратиться к оператору лично через специальный сайт или через портал госуслуги. Отмечается, что перенести номер при переезде можно будет и при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании. Кировский девятиклассник стал призером Всероссийской олимпиады по астрономии. Речь идет об ученике физико-математического лицея Никите Клюкине. В Сочи на территории центра «Сириус» в рамках финального этапа мероприятия в знаниях по астрономии соревновались почти 300 школьников со всей России. Юный кировчанин успешно выполнил все расчеты физических параметров звезд. Отмечу, что это не первый успех Никиты Клюкина. Ранее в этом году он завоевал диплом победителя Всероссийской олимпиады по физике. Кировским водителям на заметку. В нашем городе временно ограничат движение по ряду улиц. Причина тому – проведение праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Как сообщили в мэрии, неудобства ждут водителей с сегодняшнего дня по 9 мая. Так будет ограничен проезд и запрещена парковка на Театральной площади, набережной Грина, на улицах Московской, Лениной, Казанской, а также в Новоавиатске и Ленгасово. Полный перечень опубликован на сайте городской администрации. В Китае полусотни таксистов собрали деньги на лечение собаки. Как пишет РБК Лайф, пес жил у железнодорожной станции и давно стал любимцем местных водителей. Питомец встречал перевозчиков у машин, никогда не лаял и отдыхал вместе с ними между сменами. Однако в середине апреля пса сбила машина. Питомцу потребовалась срочная, дорогостоящая операция, и таксисты не остались в стороне. К поиску средств подключились 56 водителей и за несколько дней собрали даже больше, чем было необходимо. Пса успешно прооперировали, а еще через неделю он уже смог встать на ноги. Евро сегодня стоит 88 рублей 6 копеек, доллар 75,22. В Кирове днем будет облачно, преимущественно без осадков и до 14 выше 0. С вами Европа плюс Киров. Майская У продолжается. Желаю всем отличного дня.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Oasis, это Тиесто, как бы намекает, как бы сообщает, мол, ребята, вторые майские на носу, если планируете отправиться в эти самые прекрасные места, билеты брать надо незамедлительно. Да, парк Рускеала, я не знаю, там Куршская коса, Сулакский каньон ждут вас, ждут нас. Вот, так что удачи с путешествиями, ну а нас ждет в майском Алекс Уоррен. Не пропустите превосходную новинку Fever Dream.
1: Реклама. Уважаемые кировчане, Бельетаж поздравляет с Днем Великой Победы. Желаем помнить, гордиться историей и подвигами наших героев. Мирного неба над головой. Ваш Бельетаж.
2: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Вау, шок! Цена в глобусе! Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, чулный холод 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
4: Надо мебель в ТЦ «Мебель». Хочешь мебель в ТЦ «Мебель»? Ты запомнил в ТЦ «Мебель», «Мебель».
5: Торговый центр «Мебель» на Герцена 88.
6: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щорса 79А.
7: Фирменный центр «Старлайн» – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию «Старлайн». Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
8: 9 мая в «Еврохенд» грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. «Еврохенд». Ждем на Московской 107.
9: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя? Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров расскажут эксперты.

0: Эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
1: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
2: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. 490101.
3: Реклама ООО «Специализированный застройщик Фьюжн». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Фильтр под мойку? Вода вкуснее. Запах воды и накипь бесят? В физических магазинах «Сантехмаркет» фильтры под мойку, картриджи и решения от накипи. Подберем под задачу и бюджет.
5: Некоторые вещи делают один раз. И правильно. Импланты из таких. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба в Кирове. 329090. 329090.
7: Европа+.
8: +.ру. 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: хит, да, ребята? Культовый хит «Living La Vida Loca». Трек, под который невозможно просто стоять и просто чистить зубы. Рики Мартин заряжает уверенностью в своей неотразимости. Насладимся песней до конца, давайте, а? Ну, кайф.
1: Гороскоп. В майском у.
0: Так, 7 мая, поздравляю с днем радиосвязи и рассказываю. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в... Дубль 2. Не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете. Придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас сегодня пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания. Они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Классного дня!

0: вообще, лучше, конечно, плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Вот. Хотя, давайте, у нас не будет ни того, ни другого. Ой, пусть уж лучше у вас сегодня, ребята, будут деньги. Деньги, которые вы или кто-то из вас сейчас выиграет в игре на повышение. Тем более в игре на повышение сегодня, помимо базовой суммы, есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Как попасть в игру на повышение? Звонить прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы «Джикибаб» ИП Ганеева Наталья Александровна.
3: Всем доброе утро. Сегодня в Кирове пасмурная погода и до 15 градусов тепла. Ближе к вечеру также пасмурно и плюс 13. Ветер северный 3 метра в секунду. Тебе отличного четверга вместе с Европой плюс.
2: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джикибаб. Кебаб ручной работы, Искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек по городу. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс Джикибаб. Вот это сочетание.
4: Реклама. Нужны специалисты по рулевым рейкам? Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
5: Граждане жарящие и отдыхающие, открыта регистрация на Шампур-тур.
6: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок Дороничи и Жармяса в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на шампур-тур.рф. Организатор ООТГ. Срок акции с 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыше результатов такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции шампур-тур.рф. 18+.
7: Ключ, зажигание. Поехали!
8: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
9: «Юникс» — это очередная победа!
10: Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свободы 6А, Производственная 35.
11: В центре города самое ценное – время и личное пространство. Дом на Горького 2А возвращает вам и то, и другое. Каждый метр продуманной планировки работает на вас. Ваше время сэкономит подземный паркинг, а спокойствие сохранит закрытый двор. Дом бизнес-класса на Горького 2А от Кино Девелопмент. Впечатляющие решения для вашей жизни.
12: ООО «Специализированный застройщик Кино на Горького». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Центральный дом мебели открывается в Кирове 1 сентября. 6 тысяч квадратных метров под ваш бизнес. Удобная парковка и выгодные условия для арендаторов. Успейте занять свою площадку уже сейчас. Звоните 473-888. 473-888.
14: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений.

0: повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Марина.
3: Да,
2: Марина,
3: алло.
2: Привет. Чувствуешь запах?
3: Привет.
2: Чувствуешь ли ты запах?
3: Запах денег, наверное.
2: Раскусила! Да, запах денег, потому что мы, Марина, сейчас с тобой спускаемся в наше денежное хранилище в игре на повышение. Значит, тебе, Мариночка, предстоит...
3: Ура.
2: Но мы в предвкушении, я чувствую это. Значит, тебе предстоит открывать ячейки наши одна за другой. Там одна сумма, другая сумма. Значит, и нужно вовремя остановиться. Ну, давай так, значит... Там будут деньги, но помимо основной суммы, также ты можешь получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но вдруг, открыв какую-то из ячеек, мы услышим стоп-игра, это значит все пропало. Марина, все пропало, все деньги сгорели, и бонусная сумма, и основная. Вот, так что будь аккуратна, будь внимательна. На все про все, на весь твой поход, одна минута. Готова?
3: Готова.
2: Итак, первая ячейка, я даже думаю, спрашивать не нужно, конечно же, открываем ее.
1: 1090 рублей.
2: Стартовая сумма 1090 рублей, идем дальше.
3: Да.
2: Конечно же, идем дальше. Итак, следующая ячейка.
1: 2660 рублей.
2: 2660 рублей, и тут посмотри.
4: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус еще тут рядом.
3: Да.
2: Значит, 12 660 рублей. И давай, идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: Слушай, ну... Ты подсказку пропустила, видимо. Ну, рискнем еще. Есть 15 секунд.
3: Давай, рискнем.
2: Рискнем, давай. Значит, рискнем...
1: 3220 рублей.
2: И идем... Да нет, уже никуда мы не идем, все.
3: Нет, все.

0: десяточка, в общей сложности 13-220. Хочешь ли ты, Марина, узнать, что было в следующей ячейке, которую, в принципе, ты могла еще успеть открыть?
1: Да, интересно.
0: Смотри, значит, в следующей ячейке была...
2: 4120 рублей.
0: Сумма в 4120 рублей. Неплохо, неплохо. Ну, разница небольшая, и поэтому 13220 вполне себе достойная сумма. Я тебя поздравляю и радуюсь.
1: Спасибо, ура!
0: Спасибо тебе, Марина. Классных майских, классного дня. Слушай Европа Плюс. И да, ребята, если вы не поняли, что нужно сделать, чтобы легко ориентироваться в нашем денежном хранилище, нужно не пропустить подсказку. В 7 с копейками Тимур Бобров выходит и говорит, значит, сегодня в игре на повышение такая сумма, после которой нужно остановиться. Так что завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи в игре на повышение.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил. Игра на повышение. В майском «У» на Европе Плюс.

0: По-моему, это достойное хит-продолжение для Тедди Свимса после песен «Lose Control», «The Door». Обожаю этот хит. Мистер Know It All, Тедди Свимс. Спасибо ему за классную музыку. А финалить майское у будем при участии Демиану Давида и группы Madcon.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: телек или заказывай доставку.
1: А вот Аргументы перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вот что, ребята, хочется сказать сегодня в день радио и связи. Пусть как можно меньше будет ситуаций, когда мы будем терять связь. И пусть не будет дырок в эфире нашим, радийном. Ребята, поздравляю нас всех с нашим общим праздником. Слушайте Европа Плюс. Не пропустите завтра Майское У. Я Тимур Бодров. А далее на Европа Плюс. Как вы любите? Еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Мобильный интернет и СМС ограничат в Москве 9 мая. Росстат сообщил о недельной дефляции в России. И Абхазия стала самым выгодным направлением на майские праздники. Об этом прямо сейчас. Ограничивать мобильный интернет в Москве сегодня и завтра не планируется. Однако при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом заявили в Минцифры. В министерстве уточнили, что в субботу, 9 мая, доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС-сообщений в Москве, будет временно ограничен. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. По итогам января и февраля почти 20% банков в России стали убыточными. С начала года, по данным ЦБ, количество таких кредитных организаций выросло с 34 до 60. В основном речь идет о небольших банках. Их совокупная доля в активах не превышает 1%. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с жесткой денежно-кредитной политикой. На этом фоне крупные банки сохраняют прибыльность. В то же время небольшие игроки рынка сталкиваются с финансовыми трудностями. Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушают более половины россиян, а для 12% радио является источником информации. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Как сообщили в ассоциации туроператоров, средний чек на туры туда составил 66 тысяч рублей. Второе место среди самых бюджетных направлений на майские праздники заняла Россия. Здесь средний чек путешественников был 75 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 выгодных направлений вошли Беларусь, Вьетнам и Таиланд. Однако в Азию средний чек начинается от 160 тысяч. При этом Турция в текущем году не вошла в рейтинг бюджетного отдыха. Средняя стоимость такого недельного тура на двоих в празднике достигла 170 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас, 9:21 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Ну, в настроении уже, наверное, появляются намеки на приближающуюся очередную порцию майских выходных. Так что, да, планы уже построены, доберемся легко. И, конечно же, под лучшую музыку. Заряжает лето в ближайшие минуты Хужель. Мы услышим Jamaican и дождемся Сабрину Карпентер. Эспрессо здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама. Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф.

0: по будням в 13:35.
1: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
0: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
2: Перевозчикова Евгения Владимировна, Угарайный Пыр, 324-430-3066-900.
3: 14 мая в Ниндзя Шеф день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в Ниндзя Шеф на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
2: Акция действует 14 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях Ниндзя Шеф. Детали уточняйте у оператора.
4: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
1: Европа Плюс Киров представляет 25 июня. Комната культуры в нашем городе. Большой сольный концерт на новой площадке спорткомплекс «Вересники». Такого масштаба Киров еще не видел.
5: Эти твои самолеты.
1: Все любимое вживую. Билеты уже в продаже. Подробности на mantrapromo.ru. 12+.
6: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже. К людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
7: Пластик, стекло под ногами лежит. Сдавай в экоцентры АО «Куприт». Переработки, что подлежит. Узнай в экоцентре АО «Куприт». Бумага, пластик, стекло, жестяные банки – все это может стать новыми товарами и упаковкой. Участвуйте в нас в проекте «Экологическое благополучие» вместе с экоцентром «Куприта». Вместе сделаем наш регион чище ради настоящего и будущих поколений. Подробности в группе АО «Куприт» ВКонтакте.
8: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Уже летел то на Европе Плюс, Jamaican. Ну, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, так же тепло и солнечно, как у нас в Москве. Практически ямайская погода. Приобретаем загар потихоньку. Ну и горячие хиты, конечно, продолжают играть здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Offenbach, услышим Miles Away. И дождемся Боба Синклара и Кайзу. I Can't Wait. Совсем скоро.
1: Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой

0: город Подосиновец, улица Калинина, 4.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
3: Европа Плюс Киров представляет 25 июня. Комната культуры в нашем городе. Большой сольный концерт на новой площадке спорткомплекс «Вересники». Такого масштаба Киров еще не видел. Эти твои самые... Все любимое вживую. Билеты уже в продаже. Подробности на mantrapromo.ru. 12+.
4: Центральный дом мебели открывается в Кирове 1 сентября. 6000 квадратных метров под ваш бизнес. Удобная парковка и выгодные условия для арендаторов. Успейте занять свою площадку уже сейчас. Звоните 473-888. 473-888.

0: прекрасное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Больше хитов. Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: Рекламная служба в Кирове.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: многих отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озон банк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Это волшебное дерево.
11: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
12: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
13: europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
15: Дальше только хиты.
16: 30 минут.

0: Доминик Файк на Европе Плюс и песня, которая прославила его спустя аж 8 лет после того, как она была выпущена. Baby Doll. Все благодаря соцсетям, конечно же. А можно поддержать и в нашем чарте тоже Baby Doll. Заходите, голосуйте на сайте europlus.ru. Завтра Алекс Мануилов уже будет подводить музыкальные итоги недели с 14 до 16. Обязательно подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. А пока же движемся далее вместе с Али Фарбен. Услышим Body Talk и даже ждемся Сержа Дивана. Addicted. Скоро-скоро.
1: Реклама. Сначала не обращаешь внимания. Потом откладываешь. Потом понимаешь, дальше тянуть не стоит. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
3: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
4: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах Unix. Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и Производственная 35.
5: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А. Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы. Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
6: Теплый дом – это не только батареи. Это радиаторы, арматура, теплый пол, правильная обвязка. Когда все подобрано, совместимо, система работает правильно. В физических магазинах «Сантехмаркет» консультируем и находим оптимальное решение для вас.
7: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
8: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.

0: Али Фарбен и Рене Миллиру на Европе Плюс. Body Talk. Ритмично продвигаемся далее в этот четверг. Если, может, у кого-то, кстати, уже начались выходные и нужно побольше электронной и танцевальной музыки, можете зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residents Top Club Chart. Там очень много классных дэнс-ритмов. Всегда можно подключиться. Так что welcome. Пока же. Двигаемся дальше вместе с Tokyo Hotel. Слышим California Nights. И дождемся Sony Fandera. Think About Us уже через пару минут.
1: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя? Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
2: Главная премьера сезона в «Оптиках Ясно». Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мама, папа, дети, ужин. Все сложилось в доме фьюжн. Счастье, двор и воздух нужен. Выбирайте смело фьюжн.
4: Квартиры в новом строящемся доме от ЖК «Фьюжн» ждут вас. Спортивная детская площадка, торговый центр и чистый воздух. 49 01 01.
5: Реклама. ООО «Специализированный застройщик Фьюжн». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ».

0: Красное. Французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: В центре керамики на Калинина, 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Кавейл Джолион. В ТСК «Мотор». Кредит от 9411 рублей в месяц. Автомобиль ждет именно вас по адресу Московская, 106А. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте ТСК «Мотор» Havail.ru в разделе «Покупателям кредит» и в дилерском центре Havail ТСК «Мотор» в Кирове. Телефон 66400. Кредитор АО «Тбанк». Изучите все условия кредита на tbank.ru в разделе «Автокредит». Специальные программы производителей. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Кирове.
6: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Без остановок. Лучшие хиты в ближайшие полчаса на Европе плюс. Ловите в это время Леони, Калам Скотт.

0: тоже здесь. Be mine. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информация.

0: подписка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс».
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Рекордс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица. Полдень.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс, Broken Heart, 12 часов и 21 минута в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Ну, настроение большого майского уикенда уже потихоньку начинает проникать. Это не удержишь, так что продвигаемся в направлении под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Артемаса, дождемся I Like The Way You Kiss Me и Тиесто тоже здесь, Beautiful Places на Европе Плюс.
1: Уважаемые кировчане, Бельетаж поздравляет с Днем Великой Победы. Желаем помнить, гордиться историей и подвигами наших героев. Мирного неба над головой. Ваш Бельетаж.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
3: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
5: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
6: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
5: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
7: Перевозчикова Евгения Владимировна, Огарайн, ИП 324-430-3066-900.
6: Время обеда в Ниндзя Шеф. По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду «Обед». Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjachef.ru или по телефону 206-111.
7: Акции действуют с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
8: Люди делятся на два вида. Одни копают

0: Лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
1: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На празднике вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
2: Смеситель для кухни, с которым удобно готовить. Высокий излив, гибкий матовый корпус с удобной регулировкой и отдельным выходом под питьевую воду. Получите скидку, обновите кухню без лишних затрат в физических магазинах «Сантехмаркет».
3: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Тиесто недавно заявил, что хочет вернуться к той музыке, с которой когда-то начинал. Вот, видимо, примерно так это все и будет звучать. Beautiful Places называлась вещица. А дальше послушаем, как звучит свежий трек от Алекса Ворона Fever Dream. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать на Европе Плюс.
1: Реклама. В Мегадоме найдешь без труда кухню мечты на долгие года. Стандарты под заказ, выбор большой. Сайт посмотри и к нам за мечтой. На Блюхера 39.
2: Настоящий дачник знает. Порядок на участке начинается с правильной техники. Доверьте работу садовой технике «Геос». Уже в продаже в сети магазинов «Стройбат». Вы получите мощь и производительность, надежность и комфорт. Садовая техника «Геос» по доступным ценам в сети магазинов «Стройбат». Триммеры, бензопилы, воздуходувки и дровоколы. Идеальные помощники для вашего сада. Ждем вас на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чебецке на Мира 57. «Стройбат».
3: К сезону свадеб и выпускных в салонах Пол Беккер новая коллекция 2026 года. Более 100 видов костюмов, пиджаков, рубашек, брюк, галстуков, бабочек. Приглашаем в салоны Пол Беккер за идеальным образом. Элегантный стиль и благородные сочетания. Это костюмы Пол Беккер. Пол Беккер. ТРЦ Макси, второй этаж. ЦУМ, третий этаж.
4: В магазинах «Инструмент». При покупке любого мотоблока, мотолебедки или мотокультиватора получай гарантированный подарок на выбор. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор. Плюс скидки до 30%.
5: Подробности в магазинах «Инструмент». В Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
6: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Брайтен» в 10, тачка «Нортуга» 60, набор «Патриот» 800.
7: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
8: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
9: Мама, расскажи сказку.
10: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
9: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
10: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический. Для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. Богородское село. Легкость в каждой капле.
12: Да, биткоин надо было брать в 2012.
13: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
14: Рекламная служба в Кирове.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
17: 12+.

0: Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, хорошей погоды уже дождались. Выходных тоже дождемся. Настроение отличное. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас Джон Ньюман, Love Me Again. И Rehab Pelican тоже здесь. Лока-лока. Совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Елка проще.
2: Может, проще.
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-69-840. Город Москва.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. УГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Джон Ньюман на Европе Плюс и Love Me Again в финале часа. Продвигаемся далее, тоже не скучно. Еще больше классных хитов заряжаем. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Кирове 13.00.
3: Европа Плюс. Радиоканал Киров 102.2. Для детей старше 12 лет.
2: О новостях расскажет Антон Шудания. Антон, тебе привет.
4: Привет, Полина. Добрый день, друзья. Рособорнадзор определил запреты для участников ЕГЭ в текущем году. В Кировской области продолжают устранять последствия сильного урагана. Личные вещи Мэтью Перри продадут на аукционе. Подробности прямо сейчас. Рособорнадзор определил запреты для участников ЕГЭ в текущем году. Находясь в пункте проведения процедуры, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими школьниками. Помимо этого, сдающим не позволят иметь при себе телефоны, калькуляторы и различные носители информации, кроме разрешенных. Также участникам ЕГЭ запретят фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Во время экзамена не разрешат перемещаться без сопровождения организатора и разговаривать. За нарушение порядка участник удалят. Сдавать ЕГЭ в России начнут уже с 1 июня. В Кировской области продолжает устранять последствия сильного урагана. Стихия обрушилась на регион накануне. В результате гроз и шквалистого ветра оказались повалены десятки деревьев, дорожных столбов и заборов. С крыш зданий слетал профнастил. Без света остались около 14 тысяч человек. Устраняют последствия непогоды 14 ремонтных бригад и 7 единиц спецтехники. Восстановительные работы будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии. В самом Кирове из-за разгула стихии упало 15 деревьев. Пострадали 2 человека. Они доставлены в центр травматологии для оказания необходимой помощи. Тимур Муханов завершил сезон в ранге 4-го бомбардира плей-офф МХЛ. В 11 матчах розыгрыша Кубка Харламова воспитанник Кировской Дымки, выступающий за «Чайку», набрал 11 очков. В данный момент 20-летний форвард занимает 4-е место в рейтинге самых результативных игроков плей-офф. Кроме того, уроженец Глазова на третьей строчке списка ассистентов. Напомню, что Тимур Муханов завоевал бронзу МХЛ с «Чайкой». Текущий сезон он начинал в «Северстале», после чего был обменен в систему «Торпедо». При этом молодой нападающий успел поиграть во всех 3 основных лигах российского хоккея. Контракт Муханова с нижегородским клубом истекает в конце мая. Личные вещи Мэтью Перри продадут на аукционе. Торги состоятся 5 июня в Далласе. Вырученные средства направят на благотворительность. По информации Верити, среди лотов сценарий пилотного эпизода «Друзей», подписанный Перри и его коллегами по сериалу. Его стартовая цена составляет $500. Кроме того, с молотка уйдут статуэтка гильдии киноактеров, часы с изображением Бэтмена, изготовленный на заказ стол для пинг-понга. Также на продажу выставлена часть личной коллекции произведений искусства актера, включая оригиналы работ художника Бэнк. Евро сегодня стоит 88 рублей 6 копеек, стоимость доллара 75.22. В Кирове малооблачно, без осадков и до 15 тепла. С вами Европа Плюс Киров, далее в эфире Playbox с Полиной Мироновой.

Ну что, как ваше настроение? У меня оно просто отличное, и на это есть как минимум одна причина. Сегодня, 7 мая, отмечаем День радио. Да, и это не только профессиональный праздник всех тех, кто там работает, но и всех, кто радио слушает. Поэтому поздравляю вас, наши любимые слушатели, с этим днем, с этим праздником. Все это ради вас. Ну и на этой праздничной радиоволне мы продолжаем наши горячие, во всех смыслах этого слова, голодные игры на Европе+. Уже совсем скоро кто-то ухватит свой заветный трофей целых 33 сантиметра в диаметре хрустящего теста, невероятно сочной начинки и нежнейшего сливочного соуса. Надеюсь, аппетит в тебе уже проснулся, и ты максимально заряжен выиграть пиццу. Скоро это и проверим, а еще проверим, какие свежие мероприятия ждут нас в Кирове. Антон Шудания вернется с афишей города. И все это под лучшую мировую поп-музыку. Ты слушаешь Playbox, я Полина Миронова, а прямо сейчас номер один и первая строчка нашего чарта New Religion, Бибер Экса и Faceless. Playbox.

0: Плюс.
1: Сегодня четверг, а значит, до пятницы рукой подать. Ну и, как ты знаешь, по пятницам мы здесь, на Европе Плюс, подводим итоги недели и выбираем 40 лучших хитов. Своих кандидатов обязательно поддерживай лайком на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохитов 40», а уже завтра с 14 до 16 Алекс Мануйлов расскажет, кто какое место занял, кто вылетел из чарта, а кто поднялся выше. Твой голос может повлиять на результаты, так что обязательно заходи на сайт и голосуй. К примеру, такого обаятельного парня, как Тедди Свимс с новинкой «Mr. Know It All», я бы точно хотела видеть в 40 лучших треках недели. Послушаем его работу уже через пару минут, а прямо сейчас итальянская хаус-группа «Медуза» с треком «Paradise».

0: кажется, Тедис Уимс испытал на своей шкуре все прелести эмоциональных качелей в отношениях, когда ты то мистер Know It All, мистер Всезнайка, то мистер Я вообще ничего не понимаю. И вот из этих вот смешанных чувств родился его такой мощный и честный трек. Ну а впереди на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Через несколько минут Рэй Далтон с треком All We Got, а чуть раньше Оффенбах Miles Away. Обязательно дождись.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
3: Натуральная киргизская клубника уже в Кирове. Природа знает рецепт, а мы держим хорошую цену. Всего 1690 рублей за целый ящик. Заказывайте выгодно или оформите самовывоз. Пишите в нашу группу ВКонтакте – «Шеф краба, шеф сезон».
4: ИП Елькин Игорь Александрович, УГРНП 323-43-60-42-72.
5: Нужны специалисты по рулевым рейкам? Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно, гарантия, осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
6: Вау, шок, цена в глобусе. Мороженое пломбир на сливках 75 граммов, Челны Холод. 29 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
7: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя? Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров расскажут эксперты и практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
8: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
9: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
10: Застройщик ООО «СЗ «Салют-строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса, 79А.
12: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
13: Playbox.

0: О мероприятиях города расскажет Антон Шуданя. Антон, тебе слово.
1: Всем привет! Еще раз Дэмиан Маккарти представляет мистическую ленту «Хокум» в главной роли Адам Скотт. Писатель Оум приезжает в уединенный ирландский отель, чтобы развеять прах родителей, но оказывается втянут в мрачную тайну. В гостинице бесследно исчезает горничная Фиона. Пытаясь найти ее, Оум узнает о запертой комнате, номере для молодоженов, где, по слухам, живет настоящая ведьма. Запрещено для детей. Если вы предпочитаете доброе фэнтези для всей семьи, не пропустите новинку «Вверх по волшебному дереву». В главных ролях Эндрю Гарфилд и Ребекка Фергюсон. Семья учится восстанавливать отношения после вынужденного переезда в сельскую местность. Неожиданно герои обнаруживают волшебное дерево, с помощью которого они переносятся в захватывающие и фантастические страны для детей старше 6 лет. В областном драмтеатре завтра состоится премьера постановки «Без срока давности. Сельский доктор». Это авторский спектакль Игоря Лысова о генезисе нацизма. Худрук драмтеатра в постановке следует границы морали, долга и справедливости. Сюжет истории основан на реальных событиях. Начало действия 18 часов 30 минут для детей старше 16 лет. Областной художественный музей имени братьев Васнецовых приглашает на выставочный проект «Родом из Вятки». В экспозиции представлено около 80 произведений живописи, графики и книжной иллюстрации Аркадия Рылова. Они охватывают разные этапы в творческой биографии художника. Посетители смогут по-новому взглянуть на многогранность таланта мастера, проявившего себя не только в монументальных пейзажах, но и в тонких графических зарисовках, а также в детских иллюстрациях без возрастных ограничений. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам города. Слушайте, выбирайте и отдыхайте вместе с Европой плюс Киров.

0: на Европе Плюс.
1: Спонсор игры Ниндзя Шеф.
2: ИП перевозчиков Евгения Владимировна Угараем ИП 324-430-3066-900.
3: Рабочий день в самом разгаре, самое время немного переключиться на что-нибудь приятное и что-нибудь вкусное. Как тебе вариант с фирменной пиццей от Ниндзя Шеф? Да, Европа Плюс Киров знает, что ты любишь и уже готова тебя порадовать сытным мясным ассорти из ароматной говядины, нежной ветчины, курицы, пряных колбасок, хрустящего бекона и сочных томатов на сливочном соусе под тающей моцареллой. Если уже готов забрать пиццу себе и сделать свой обед максимально сытным и вкусным, тогда отправляй слово «ниндзя» в личку социальных сетей Европы Плюс Киров или смс-сообщением на номер 8-922-959-102.2. С тем, кто оставит свой месседж пятым, сыграем в прямом эфире. Ну и скорее врывайся в розыгрыш, отправляй заявку и пусть победит сильнейший.
4: Пробки на дорогах.
3: По данным портала Яндекс.Карты, в Кирове сейчас затор на Октябрьском проспекте от Воровского до улицы Молодой Гвардии, красным отмечена Профсоюзная в районе Старого моста и в пробках улица Производственная на пересечении с Щерса. Слушайте Европа Плюс Киров и будьте внимательны на дорогах.
4: Реклама. Стоп! Выдыхай! Квартиры с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте nar.dom.rf.
1: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от «Ниндзя Шеф» по будням в 13.35.
0: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
1: 12+. Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: ИП перевозчикова Евгения Владимировна Угараем ИП 324-430-3066-900.
5: 14 мая в «Ниндзя Шеф» день пиццы. Все пиццы 20 сантиметров всего по 99 рублей. Только в наших пиццериях. Приходи в «Ниндзя Шеф» на Ленина 86, Московской 120, корпус 1 или Советской 54.
2: Акция действует 14 мая. Распространяется на пиццы по 20 сантиметров в пиццериях «Ниндзя Шеф». Детали уточняйте у оператора.
4: Граждане жарящие и отдыхающие. Открыта регистрация на «Шампур Тур».
6: Купите от двух продуктов для гриля из мяса или птицы, торговых марок «Дороничи» и «Жармяса» в любом магазине города и выиграйте 300 тысяч рублей на путешествие, а также море ценных призов. Подробности и регистрация чеков на «Шампуртур.рф». Организатор ООО «ТГ». Срок акции 23 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте акции «Шампуртур.рф». 18+.
7: Обставь всех, обставь дом. Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
8: Да, биткоин надо было брать в 2012.
9: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
10: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
11: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
12: Умная защита от протечек дома. Вы уезжаете и переживаете за воду? В физических магазинах «Сантехмаркет» есть система защиты от протечек и комплектующие. Это дешевле, чем ремонт у соседей. Подберем комплект, организуем доставку.
13: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
1: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.
14: Плейбокс.

0: игры на Европе Плюс.
1: Спонсор игры Ниндзя Шеф.
2: ИП Перевозчикова Евгения Владимировна, Алгарай, НП 324-433-0066-900.
3: Европа Плюс Киров готова порадовать себя чем-то горячим, ароматным и очень вкусным. На кону сытная пицца от Ниндзя Шеф. А выиграть ее сегодня попробует Юлия. Юля, привет.
4: Привет.
3: Ты сегодня уже обедала или еще нет?
4: Обедала.
3: Ну, поделись тогда, чем вкусным себя баловала.
4: Чем я вкусно себя? Суп ела.
3: Суп, ну, вполне сытно, полезно, очень вкусно, аппетитно звучит. Слушай, Юль, ты когда-нибудь сама готовила пиццу?
4: Конечно.
3: Да, не один раз, видимо, даже.
4: Конечно, конечно.
3: Ну, я вижу, ты подготовлена, на победу заряжена. Тогда в любом случае горячая пицца от Ниндзя Шеф, хоть ты умеешь уже готовить пиццу, отлично дополнить любой обед. Согласна?
4: Конечно, здорово.
3: Тогда предлагаю перейти к правилам. Прямо сейчас я дам тебе задание, и твоя задача – выполнить его за 15 секунд. Если справишься, то горячая пицца на фирменном тесте от Ниндзя Шеф достанется тебе. Все понятно?
4: Да.
3: Тогда погнали. За 15 секунд тебе, Юля, сегодня нужно назвать не менее 7 причин выбрать пиццу вместо обычного обеда. Время пошло.
4: Вкусно, интересно, можно на день рождения друзей позвать, на юбилей, на Новый год, необычно, красиво, на 8 марта, мужу на день рождения, ребенку, разнообразно.
3: Ну, Юль, ты все поводы, все праздники назвала, которые только можно, ты молодец, я тебя поздравляю, аппетитная пицца от Ниндзя Шеф твоя, как твои ощущения?
4: Здорово.
3: Ну, поздравляю, ты справилась с заданием, еще и пиццу выиграла. Согласись, приятно?
4: Конечно, приятно.
3: Вот, я тебя поздравляю, обязательно пиши нам еще. Ну, а если ты тоже хочешь открыть для себя новые вкусы, то участвуй в «Голодных играх» уже завтра в 13:35. Снова разыграем сытную, аппетитную, очень ароматную, вкусную пиццу от Ниндзя Шеф. Будем ждать именно тебя.
1: Спонсор игры «Ниндзя Шеф».
2: ИП Перевозчикова Евгения Владимировна, Алгарай, НП 324-433-0066-900.
1: Время обеда в «Ниндзя Шеф». По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду «Обед». Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjashef.ru или по телефону 206-111.
2: Акция действует с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
0: «Голодные игры». На Европе Плюс.

0: just might. Я бы мог. Он бы мог, он может и он будет мочь. Это фанки поп-король 21 века Бруно Марса с синглом I just might только что здесь на Европе+. Впереди еще больше королей и королев мировой поп-музыки. До финала часа услышим Эйву Макс, My Oh My. Ну а весь этот час с тобой была я, Полина Миронова. Ты слушал Playbox. Желаю тебе отличного дня и отличных выходных.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 3,5 миллионов друзей.
6: Привет! Мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись!
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

0: Трогательно великолепная елка на Европлюс с хитом «Проще». Всем привет всем. Сегодня с 7 мая, в день радио. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а на горизонте уже очень радиофоничные хиты у нас. Для старта сериал «The Sound of Silence», «French Montana», услышим «Ever Since You Left Me», появится «Cat's Eye», впереди «Габриэла».
1: Реклама. Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой

0: Плюс.
1: Привет, я Саша, актер озвучки. Я часто записываю рекламу для радио, но сегодня особенный день. Меня пригласили озвучить ролик для экоцентра «Куприта». И давайте сразу к делу. Сортировка отходов – это верный способ достичь цели нацпроекта «Экологическое благополучие», уменьшив количество мусора на полигонах. Ведь и я, и вы, все мы хотим жить в чистой и зеленой стране. Поэтому договорились? Сортируем отходы, бережем воду, охраняем леса, воздух и встречаемся снова уже в более чистом будущем.
2: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
3: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
4: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вотч», дерзкие «Прогасси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на Производственной 24Б.
2: Пришло время исполнять свои желания.

0: Красное. Французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Ключ, зажигание, поехали!
2: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
3: «Юникс» — это очередная победа!
4: Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свободы 6А, Производственная 35.
5: Некоторые вещи делают один раз. И правильно. Импланты из таких. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба в Кирове. 329090. 329090. Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно.
6: 12+.

0: Дальше больше с этого больше музыки. Дуа Липа. Впереди мод, но раньше, чуть пораньше, через пару минут. Эмин, Hello. Пятое место сейчас в Еврохит Топ 40, Европа Плюс. Но завтра, может быть, уже и самая вершина. Лучшие хиты этой недели в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Кирове облачно и плюс 15. Вечером облачная погода и 13 выше 0. Ветер северный 3 метра в секунду. Тебе классного дня вместе с Европой плюс Киров.
3: Реклама. Признание. Уверенность. Комфорт. Твой стильный образ от салона мужской одежды Пол Беккер. Повседневный и деловой стиль для тех, кто готов взять планку выше. Пол Беккер. Для тех, кто выбирает качество, статус и комфорт. Пол Беккер. ЦУМ. Третий этаж. ТРЦ Макси. Второй этаж.
4: Да, биткоин надо было брать в 2012.
5: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
6: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже. К людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
7: Радиатор в доме холодный? В физических магазинах Сантехмаркет консультируем и помогаем правильно подобрать радиаторы, вентили, воздухоотводчики, теплоизоляцию.
8: Центр керамики на Калинина 40 приглашает клиентов и дизайнеров познакомиться с новыми коллекциями керамогранита известных брендов. Актуальные форматы, выразительные фактуры, благородные оттенки. Новые коллекции для интерьеров с характером ждут вас. Приезжайте на Калинина 40.
9: Европа плюс Киров представляет 25 июня. Комната культуры в нашем городе. Большой сольный концерт на новой площадке спорткомплекс «Вересники». Такого масштаба Киров еще не видел. Эти твои самолеты. Все любимое вживую. Билеты уже в продаже. Подробности на mantrapromo.ru. 12+.
10: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Adiós.

0: будет обязательно с хитом Under. Avalon Rockstone и новый трек, новый хит Vertigo. И только они составят компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Льва Невского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
8: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Это было с хорошей порцией драйва на Европе плюс Медуза. Don't wanna go home. Сегодня четверг, 7 мая. Завтра уже пятница долгожданная. Значит, лучшие хиты этой недели. Первый шаг к вершине ровно в 14 по московскому времени. Ну а пока есть время до этого самого первого шага, голосуем и поддерживаем любимые хиты. Это можно сделать прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0». Практика и технологии 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя? Управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
3: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Чурса 79А.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах «Юникс». Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и производственная 35. 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
1: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.
9: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
9: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: это BTS на Европе Плюс. BTS, у которых сейчас масштабный тур с 7 по 10 мая, выступают парни в Мексике, в Мехико-Сити. Билеты на 3 концерта раскупили за 37 минут везде. Понятное дело, sold out. Да, BTS сейчас на нереальном подъеме, это факт.
1: Уважаемые кировчане, Бельетаж поздравляет с Днем Великой Победы. Желаем помнить, гордиться историей и подвигами наших героев. Мирного неба над головой. Ваш Бельетаж.
2: Раз, два, в Мегадом шагай. Столы и стулья выбирай. Сайт открой, там модели есть. На Блюхера 39. Ждем тебя здесь.

0: Французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Центральный дом мебели открывается в Кирове 1 сентября. 6000 квадратных метров под ваш бизнес. Удобная парковка и выгодные условия для арендаторов. Успейте занять свою площадку уже сейчас. Звоните 473-888. 473-888.
2: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
3: Голодные игры. Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
2: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
4: Перевозчикова Евгения Владимировна Огараева, 324-433-0066-900.
5: Время обеда в Ниндзя Шеф. По будням с 9 до 15 часов дарим скидку 20% на основное меню по промокоду обед. Роллы, пицца, закуски. Заказывай на ninjachef.ru или по телефону 206-111.
4: Акции действуют с понедельника по пятницу. Минимальная сумма заказа 650 рублей. Скидка не распространяется на комбо, напитки и десерты. Акции не суммируются.
6: КВЛ Джолион в ТСК Мотор. В кредит от 9411 рублей в месяц. Автомобиль ждет именно вас по адресу Московская, 106А. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте ТСК Мотор HVL.ru в разделе «Покупателям кредит» и в дилерском центре HVL ТСК Мотор в Кирове. Телефон 66400. Кредитор АОТ-банк. Изучите все условия кредита на банк.ру в разделе «Автокредит». Специальной программы производителей не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Больше хитов.
7: Больше музыки.
2: Рекламная служба в Кирове.
7: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: Плюс. И на горизонте уже Plan B, впереди She Said. Клан Карусель не заставит себя долго ждать. Услышим Ride. Прокс, XTN и трогательная Paid to Exist. И не только они с нами. В следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: телек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-7003-4-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16 ровно.

0: Лосиновец, улица Калинина, 4.
1: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд, 9.
2: Европа Плюс Киров представляет 25 июня. Комната культуры в нашем городе. Большой сольный концерт на новой площадке спорткомплекс «Вересники». Такого масштаба Киров еще не видел. Эти твои самолеты. Все любимое вживую. Билеты уже в продаже. Подробности на mantrapromo.ru. 12+.
3: Ключ. Зажигание. Поехали!
4: Стоп! А ваш аккумулятор готов к старту? А масло вы уже меняли в этом году? А что насчет сезонной уборки автомобиля? Если вы не смогли ответить хотя бы на один вопрос, добро пожаловать в суперавтоунивермаги «Юникс». Большой выбор аккумуляторов, автомасел, автохимии и аксессуаров.
5: «Юникс» — это очередная победа!
6: Приезжайте! Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свободы 6А, Производственная 35.
7: Для дома важен напор воды без скачков. В физических магазинах «Сантехмаркет» насосы, автоматика, гидроаккумуляторы и арматура, подбор по расходу и давлению. Оформите доставку и монтаж, и система будет работать предсказуемо.
8: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на

рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: занимался, ну, целых 6 лет американским футболом, но музыка все же оказалась сильнее, о чем Тедди, уверен, нисколько не жалеет. А дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Оффенбах, Холли Молли, впереди Холзи.
1: Реклама. Держите курс на дачу. С Первоцвет сезон будет удачным. Саженцы яблони всего за 290 рублей. В садовых центрах Первоцвет. Элитные саженцы Туи, саженцы сладкой голубики и актуальные товары для дачи. Покупай и бонусами 30% назад получай. Урожай на даче – простая задача. ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
2: Главная премьера сезона в оптиках Ясно. Трендовые формы, роскошные цвета и безупречное качество. За новыми солнцезащитными очками в оптику Ясно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Элегантное французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского 43, ТЦ Европейский.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрес Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Рекламная служба в Кирове.
4: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
5: Европа+. Лучшие мировые хиты.

Плюс. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Венин. Ждем в нашем чарте на самых-самых высоких позициях Еврохит ТОП 40. Ну, кстати, итоги этой недели уже завтра, в пятницу. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Елка проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Муз-ТВ представляет премиум. П-2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бадди, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: но начали час следующего на Европе Плюс уже Зейн и его Die For Me. Между прочим, сейчас высокое второе место у нас в чарте в Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 17 часов в Кирове.
3: Радиоканал Киров 102.2 для детей старше 12 лет.
2: С выпуском новостей Антон Шидания. Здравствуйте. В России почти 20% банков стали убыточными. Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в юго-западном районе Кирова. Kanye West даст концерт в грузинской столице. Подробности далее. В России по итогам января-февраля почти 20% банков стали убыточными. С начала года, по данным регулятора, количество таких кредитных организаций выросло с 34 до 60. В основном речь идет о небольших банках. Их совокупная доля в активах сектора не превышает 1%. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с жесткой денежно-кредитной политикой. Клиентам становится сложнее обслуживать кредиты, взятые под высокие проценты. При этом конкуренция за надежных заемщиков только усиливается, отмечает издание. К новостям региона. Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП в юго-западном районе Кирова. Инцидент произошел накануне днем на парковке торгового центра, расположенного на улице Луганской. Там столкнулись автобус ПАС 61-го маршрута и автомобиль Митсубиси. По информации областной госавтоинспекции, в результате аварии травмы получила четырехлетняя девочка, находившаяся в салоне общественного транспорта. По факту ДТП проводится проверка. Теперь о хоккее. «Сокол» не стал предлагать Дмитрию Овечкину полноценный контракт. Напомню, в апреле 26-летний воспитанник Кирово-Чепецкого хоккея находился на просмотре в красноярском клубе. Сезон 25-26 форвард начинал в Олимпии, после чего перебрался в Могилев. За чепчан Дмитрий Овечкин провел 15 игр, в которых отметился 3 ассистами. Под баннером белорусской экстралиги он выходил на лед в 17 матчах, записав на лицевой счет 8 результативных баллов. В каком клубе нападающий продолжит свою карьеру, пока неизвестно. Kanye West даст концерт в грузинской столице. Легенда мирового хип-хопа выступит в Тбилиси 12 июня. Это шоу станет дебютным для Ye в Грузии. Местом проведения концерта выбран стадион «Динамо». Арена вмещает 55 тысяч зрителей. Билеты появятся в продаже 12 мая. Цены пока не объявлены. Предстоящий концерт – часть мирового турне в поддержку нового альбома рэпера. Напомню, что пластинка «Бьюли» вышла в конце марта. Она заняла 2 место в чарте Billboard 200. Евро сегодня стоит 88 рублей 6 копеек, стоимость доллара 75,22. Предстоящей ночью в Кирове пасмурно, дождь и 8 выше 0. Завтра днем будет облачно, осадки сохранятся, воздух прогреется до 18 градусов. С вами Европа Плюс Киров. Всем приятного вечера.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

где-то даже гипнотизирующая история Let Me Be на Европлюс Second Voice. Всем привет и отличного вечера под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануйлов, а они уже очень скоро. Впереди Эмин, Нелли Келли Роланд.

0: Тест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже. К людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
2: Фирменный центр Starline – это комплексный подход к защите и охране вашего автомобиля. Подберут и установят умную сигнализацию Starline. Выполнят бронирование кузова, сделают антикоррозийную обработку вашего автомобиля. Звоните или приезжайте. Хлебозаводской проезд 9.
3: Голодные игры объявляются открытыми с 4 по 15 мая. Выполняй задание диджея и выигрывай горячую пиццу от Ниндзя Шеф по будням в 13:35.
4: Голодные игры.
5: Подробности в группе Европа Плюс Киров ВКонтакте.
3: 12+. Спонсор игры Ниндзя Шеф.
6: ИП Перевозчикова Евгения Владимировна Огарайна. 324-430-0066-900.
7: В Ниндзя Шеф вкусный перекус ждет в любое время. Роллы, пиццы, комбо и десерты. Доставляем допоздна. С воскресенья по четверг до часу ночи. В пятницу и субботу до 2. Заказывай на ninjashef.ru или звони 206-111.
8: Нужна мебель? Центр мебели «Весна» на Щерса 73.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
11: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
12: КСМ. Когда сбывается мечта?
13: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щерса 79А.
15: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
16: Рекламная служба в Кирове. 32-90-90. 32-90-90.

0: Бибер, Рекса и Фейслес на Европе Плюс и Нью Религион. Напомню, номер один сейчас у нас в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Завтра, возможно, второй раз номер один Нью Религион. Ну, посмотрим, не будем забегать вперед. А вот кого опередили Бибер, Рекса и Фейслес в нашем чарте, все подробности на europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: Всем салют, и прямо сейчас в Кирове пасмурно, без осадков и 15 с плюсом. Ночью ожидается дождь и 10 выше 0. Мы поднимаем твое весеннее настроение в компании Европа Плюс.
3: Вау, шок! Цена в глобусе! Чехохбили охлажденные Акашево 1 килограмм 169 рублей 99 копеек. Цена по бонусной карте. Цена действует до 10 мая.
4: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем! В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Где весна, там легкость. Выбирай питьевой йогурт без сахара «Богородское село» классический для стройности и здоровья. Забота о себе начинается с малого. «Богородское село». Легкость в каждой капле.
6: В магазинах «Инструмент» при покупке любого мотоблока или мотокультиватора «Патриот» получай крутые подарки. Погружной вибрационный насос, садовую тачку или топор.
7: А еще кэшбэк 10% для 100% оплаты следующей покупки. Подробности в магазинах «Инструмент» в Кирове на Владимирской 101, Горького 61 и Мелькомбинатовском 7.
8: Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Количество товаров и подарков ограничено. Подарки насос «Лайт НВ-10», тачка на «Луга 60», топор «Патриот 800».
9: Стоп! Выдыхай.
10: Квартира с чистовой отделкой от девелопера «Железно». Воспользуйся программой обмена старого жилья на новое. Заезжай уже этим летом. «Железно». Выбирайте жизнь, а не ремонт.
11: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Для специалистов, которые работают с людьми, документами и непростыми кадровыми ситуациями, консультант Киров проводит онлайн-интенсив «Кадры 2.0. Практика и технологии» 20 и 21 мая. Как находить и удерживать кадры в эпоху рынка соискателя, управлять разными поколениями в команде и избежать штрафов из-за персональных данных и трудовых споров, расскажут эксперты практики. Регистрируйтесь на профессионалы43.рф. 18+.
13: Чтобы ваш подвал, участок или гараж не превратился в бассейн, в физических магазинах «Сантехмаркет» подбираем дренажные насосы под ваши задачи.
14: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-83-32-208-800. Дзержинского 110.
15: Агат. Продавай выгодно.
16: Рекламная служба в Кирове 32 90 90.

0: California Nights на Европе Плюс, профи высочайшего класса Tokyo Hotel. 17.50 в Москве, до конца этого часа сначала Марк Дан, Джованни Ричи, а затем Глен Моррисон и трек с однозначно говорящим названием «Впереди Goodbye».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
5: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Это волшебное дерево.
12: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
13: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. Кино 7 мая. 6+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Моррисон на Европе Плюс «Goodbye». Но пусть будет так. «Goodbye» говорим этому часу. И, конечно, «Hello» следующему, где на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah,
2: yeah, в Кирове 6 часов вечера.
3: Радиоканал Киров 102.2 для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас с новостями Денис Романов. Здравствуйте. Мошенники не дремлют. В Кирове может стать на один сквер больше. И в Португалии открылся первый в Европе заповедник для слонов. Подробности далее. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. На этот раз они предлагают своим жертвам купить с рук субсидированные авиабилеты. Их продажу они объясняют изменившимися планами и обещают переоформить билет на другого человека. Однако, как отмечают эксперты, для субсидированных авиабилетов такая процедура законом не предусмотрена. Для убедительности аферисты запрашивают личные данные жертвы и фотографии ее документов, а затем требуют предоплату или полную стоимость. После получения денег они тут же исчезают. В Кирове может стать на один сквер больше. Общественники предложили создать такой объект на улице Щерса. Сквер, по задумке волонтеров отряда «Лиза Алерт», станет тематическим и будет посвящен детской безопасности. Там должна появиться специальная площадка, где юных кировчан вместе с родителями будут обучать правилам поведения в экстренных ситуациях. Отмечу, что проект уже получил одобрение городских властей. В Кировской области начался прием заявлений на путевки в детские оздоровительные лагеря. Родители могут быстро оформить их через центры «Мои документы». Для этого необходимо предоставить паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Прием документов специалисты МФЦ будут вести до 15 мая. Отмечу, что дети участников СВО смогут получить путевки на летний отдых на бесплатной основе. Остальным категориям граждан достаточно подтвердить местную прописку для покупки путевки по более низкой цене. В Португалии открылся первый в Европе заповедник для слонов, живущих в неволе. Он рассчитан на 600 животных, которые до сих пор содержатся в зоопарках и цирках по всему континенту. Ученые отмечают, что в неволе продолжительность жизни слонов значительно сокращается. Ограниченное пространство, низкий уровень физической активности и недостаточное разнообразие пищи ухудшают их здоровье. В новом заповеднике слоны будут жить в естественной среде обитания, где смогут свободно бродить, купаться и общаться с сородичами под присмотром команды специалистов. Евро сегодня стоит 88 рублей 6 копеек, доллар 75,22. Грядущей ночью в Кирове будет пасмурно, ожидается сильный дождь и 8 со знаком плюс. Завтра днем будет облачно, дождливо и до плюс 18. С вами Европа Плюс Киров, далее Киров Онлайн и Настя Градова. Европа Плюс
3: Онлайн. Киров онлайн. Европа
4: Плюс. Как написал Дима Билан в своих соцсетях, отключился от лишнего, подключился к себе. Вот и мы с тобой, давай отключимся от прошедшего рабочего и включим уши для лучшей музыки. Настя Градова и Киров онлайн на связи, всем салют. Нас с тобой ждут прекрасные 60 минут, гороскоп в середине часа и, конечно же, лучшие хиты. Кстати, какие хиты услышим? Например, услышим «Елка», ее недавнюю новинку «Проще».
5: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек.
4: Чуть ранее Алан Уокер порадует своей тоже новинкой «Broken Strings». Совсем скоро Ваня Дмитриенко, который покоряет все чарты, включая нашего, его хит «Ртуть».
6: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
4: Это Киров Онлайн и Настя Градова. Расцветаем этой весной в компании Европы Плюс.

0: Киров онлайн.
1: Весна, хиты, майская У на Европе Плюс. Всю неделю с 7 до 10 утра тебя встречает майская У с Тимуром Бодровым. Европа Плюс будет радовать тебя горячими хитами и шикарными розыгрышами. Тебя ждет, значит, загибай пальцы. Бодрая игра «Кто куда», где участники должны угадать верный факт о российском городе. Также тебя ждет игра на повышение. Нужно дозвониться в майское У по номеру 745-6565, код Москвы 495, получить стартовую сумму и решить, готов ли рискнуть, увеличить выигрыш или выходишь из игры. За подробностями на официальный сайт Европа Плюс, europaplus.ru. Главное, не пропусти. Завтра с 7 до 10 утра тебя встречает майское У с Тимуром Бодровым. Но прямо сейчас тебя встречает тоже новинка Baby Doll в наших динамиках.
0: Европа Плюс.

0: Ваня Дмитриенко, его хит «Ртуть» только что здесь, на Европе+. Плюс. Ну, ты наверняка знаешь, что ртуть — это вообще один из самых токсичных металлов. Знаешь, я вот тут подумала, что не так страшна токсичная ртуть, как токсичные отношения. Так что лучше пусть в твоей жизни токсичность будет только в хите Вани Дмитриенко, тем более, что такие классные, яркие хиты можно и про токсичность спеть. А впереди у нас, кстати, сериал «Стамбулин», так называемый философский дэнс-поп, совсем скоро.
1: Какой пикник без вкусной рыбки? Стейк из семушки на гриле, свежекопченая скумбрия, а может, пресервы или вяленого леща? Приходите в магазин «Дары моря». Выбирайте, покупайте, наслаждайтесь. «Дары моря». Морозовская, 34.
2: Надо мебель, ТЦ «Мебель». Хочешь мебель, ТЦ «Мебель». Ты запомнил, ТЦ «Мебель», мебель.
3: Торговый центр «Мебель» на Герцена, 88.
4: Вау, шок! Цена в глобусе. Мороженое «Пломбир».

0: 16+. Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Да, биткоин надо было брать в 2012.
2: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
3: Город обретает новые грани. Это жилой комплекс X2. Дом, который меняет привычный облик улиц. Пространство, созданное раскрывать вашу многогранность. Жилой комплекс X2. Новые грани города.
4: Застройщик ООО «СЗ «Салют Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужны специалисты по рулевым рейкам. Александр Сервис. Ремонт, обмен и продажа рулевых рейк. К нам обращаться просто приятно. Надежно. Гарантия. Осмотр бесплатно. Александр Сервис. Рулевые рейки. Найти легко. Улица Коммунальная, 9А. Телефон 75-42-55. 75-42-55.
6: Кавейл Джолион в ТСК Мотор. В кредит от 9411 рублей в месяц. Автомобиль ждет именно вас по адресу Московская, 106А. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте ТСК Мотор Хавейл.ру в разделе «Покупателям кредит» и в дилерском центре Хавейл ТСК Мотор в Кирове. Телефон 66400. Кредитор АО «Тбанк». Изучите все условия кредита на tbank.ru в разделе «Автокредит». Специальные программы производителей не являются публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рекламная служба в Кирове 32 90 90 32 90 90.

0: Гороскоп.
1: Самое время посоветоваться с астрологами и подготовиться к последнему рабочему перед длинными майскими праздниками. Овны, не спешите с решениями, если они касаются не только вас. Тельцы, окружающие не столько думают о вас, сколько вы переживаете за их мнение. Близнецы, завтра возможна встреча с человеком, которому вы давно хотели напомнить о себе. Раки, пятница больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных встреч. Львы, завтра многое покажется возможным и легко выполнимым. Девы, дома неожиданно могут появиться дела, но много времени они не отнимут. Весы, небольшие поездки сложатся удачно, вы получите массу эмоций. Скорпионы, завтра есть риск быть пойманным в ловушку чьих-то интересов. Стрельцы. Сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро. Козероги, чтобы исключить любую вероятность вашего плохого настроения, проведите день в компании самого себя. Водолеи, будьте настойчивее, многие моменты удастся разрешить только под вашим напором. И рыбы, прежде чем подписывать какие-то документы, убедитесь, что с ними все в порядке. Как же здорово, что убеждаться в порядке нашего плейлиста не нужно, потому что здесь лучшие хиты, лучшая музыка, ты слушаешь Европа+.

0: Wanna Go Home от Медузы только что здесь, на Европе Плюс. Ты знаешь, эта песня мастерски играет на контрасте между такой глубокой меланхоличной электроникой и желанием раствориться в моменте. Ну, знаешь, может, растворяться в моменте и не стоит, но запомнить его точно надо. Посмотри, май за окном, наконец-то тепло, а из своих динамиков лучшие хиты. Так что давай запомним все, что сейчас происходит, и все, что будет происходить далее. А далее будет происходить очень многое. У нас Cartoon, на подходе он The Break of Dawn, чуть ранее Алекса Уоррена услышим обязательно.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор программы Джикибаб. ИП Ганеева Наталья Александровна.
0: Прямо сейчас в Кирове пасмурно, без осадков и 15 с плюсом. Ночью ожидается дождь и 10 выше 0. Мы поднимаем твое весеннее настроение в компании Европа Плюс.
2: Погода сегодня на твоей стороне. Надо пользоваться. Выходи, гуляй и возьми с собой что-то по-домашнему вкусное. Джикибаб. Кебаб ручной работы, Искандер, авторские соусы. Никаких полуфабрикатов и химии. Только натуральные продукты. 7 точек по городу. Одна точно по пути. Хорошая погода плюс Джикибаб. Вот это сочетание.
3: Реклама. С возрастом становятся важны точность и надежность. Без экспериментов и без ошибок. Особенно, когда речь о зубах. Сократ. Надежная стоматология с тройной гарантией. Точный план лечения без оплаты. Запишитесь на консультацию по номеру 273647. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Долгожданное открытие года. Новый садовый центр «Первоцвет». Слобода-Дымково, район Старого моста. Более 10 тысяч саженцев в одном месте. В честь открытия дарим тую. Питомник растений «Первоцвет». Красивая дача, простая задача.
5: ИП Разумов Андрей Васильевич. Срок акции с 15 апреля по 15 мая.
6: Почти каждый мальчишка, даже тот, который уже 40-летний мужик, когда-нибудь домечтал о мотоцикле.
7: А я эту мечту все-таки исполнил. Пришел в мотосалон «Поларис» пешком, а уехал на своем мотоцикле. Ты тоже скорее решайся.
8: Купи свою мечту в мотосалоне «Поларис». В наличии динамичные мотоциклы «Вокш», дерзкие «Прогаси», мощные квадроциклы «Лансин». Официальная гарантия и сервис. Мотосалон «Поларис» на производственной 24Б.
6: Пришло время исполнять свои желания.
9: Настоящий дачник знает, порядок на участке начинается с правильной техники. Доверьте работу садовой технике «Геос». Уже в продаже в сети магазинов «Стройбат». Вы получите мощь и производительность, надежность и комфорт. Садовая техника «Геос» по доступным ценам в сети магазинов «Стройбат». Триммеры, бензопилы, воздуходувки и дровоколы. Идеальные помощники для вашего сада. Ждем вас на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чебецке на Мира 57. «Стройбат».
10: Сама смоделировала, сама раскроила. То, что задумала, запросто сшила. А знания и опыт для этого получила в топовой лицензированной школе портных «Шить просто». Запишитесь и вы.
11: Звоните 46 16 15. Школа портных «Шить просто». Подробнее в группе «Шить просто 43» ВКонтакте.
12: Фермерская говядина, баранина, свинина, домашняя курица, купаты, маринованный шашлык, свежие овощи, фрукты, зелень. На праздники вместе с продуктовым рынком «Эко-ярмарка». Щурса 79А.
13: 9 мая в Еврохенд грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже, к людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
14: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. Киров онлайн.

завтра уже пятница. Да, рабочая. Если что, напоминаю, то вдруг ты за прошлую неделю уже отвык, что по пятницам тоже нужно работать. Главное, что не отвык Алекс Мануилов, и в 2 часа дня он завтра тебя вновь встречает. И также встречает тебя Еврохит ТОП 40, самый честный музыкальный чарт страны. И помни, что от твоего лайка зависит, кто покинет Еврохит, кто возглавит этот чарт. Поэтому еще есть время. Скорее заходи на официальный сайт. На официальный сайт Европа Плюс, europaplus.ru. Ищи вкладку Еврохит ТОП 40 и ставь лайк с любимым треком. Ну а завтра не пропусти, Алекс Мануилов в 2 часа дня, как всегда, расскажет о лучших 40 треках недели. Ну а пока у нас лучший хит в нашем плейлисте «Ёлка», ее новинка «Проще». Киров. Онлайн.

0: как ее хит «Проще». Да, знаешь, надо проще. Просто вот быть проще. На этом клевом инсайзе скажу тебе пока. Настя Градова в твоих динамиках. И далее новый час, и больше хитов, и больше музыки.
1: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять...

0: Залетай в Перек или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-170-03-43-93. Москва, улица Средняя Перековская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

финал часа на Европе Плюс. Майкл Мор и Райан Льюис. Для всех, кто с нами. Can Hold Us. Дальше хиты обязательно будут, поэтому оставайся с нами. Я кое-что интересное чуть позже тебе расскажу. И на это стоит обязательно обратить свое внимание. Поэтому оставайся. Это Европа Плюс. Мы идем...

0: Так, 7 вечера в Москве уже. Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
1: Костя, привет всем. Добрый вечер. ОСАГО оказалось убыточным. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян и разработан необычный велозвонок. Подробности далее. Задержки авиарейсов России из-за ограничений полетов достигли почти суток. Например, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Далман и Анталию выбились из графика на 22 часа. Также есть многочасовые задержки на направлениях Стамбул, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. По данным Минтранса, в столичных аэропортах на сегодня опаздывали 30 рейсов. Пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают бесплатные комнаты. Напомню, накануне 8 аэропортов России временно прекращали работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. ОСАГО оказалось убыточным в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей, а средняя премия осталась на уровне 7645 рублей. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян. Это связано с подстройкой к налоговым изменениям и перебоями с интернетом. В марте и апреле этого года сберегательная активность населения оставалась высокой, но предпочтения смещались в сторону накопительных счетов и коротких вкладов. При этом регулятор зафиксировал некоторый отток средств с депозитов. Отключение мобильного интернета также побуждают граждан и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей. Роскомнадзор в апреле отразил более 1200 атак, DDoS-атак на системы государственного управления и операторов связи. Максимальная мощность одной из них достигла 1 терабайта в секунду, а продолжительность почти 5,5 дней. Чаще всего атаки совершались из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Чешский автопроизводитель представил необычный велозвонок. Он создан для того, чтобы пробиться сквозь наушники с шумоподавлением. Вместе с учеными инженеры обнаружили частоту от 750 до 780 Гц, которую активное шумоподавление не успевает заглушить. Дополнительный резонатор создает быстрые нерегулярные удары, которые алгоритмы не могут подавить. В итоге человек в наушниках слышит звонок, а дополнительные секунды на реакцию измеряются десятками метров. Новинка уже протестирована велокурьерами в некоторых европейских городах. Курьеры остались довольны. И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар торгуется на отметке 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты.

0: приятная история прямо сейчас на Европе Плюс. Это Леон и Калум Скотт. Stay. Оставайся. Обязательно оставайся с нами, потому что мы играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что, ну, действительно, это правда, это действительно так. И это действительно ты можешь проверить в любую секунду. Например, в ближайшие 15 обещаю тебе встречу с одним из лучших треков весны. Но он, по сути, уже летний. Боб Синклар и Кайза. Услышим I Can Wait. Ну, а также Кнарлс Баркли и суперхит Crazy. Обожаю эту историю. Послушай.
1: Реклама. Европа Плюс Киров представляет. Анна Асти в Кирово-Чепецке со своей новой программой.

Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат». We'll be right back.

0: Красное. Французское белье от салона родом из Франции. Мы готовы радовать вас красотой и удивлять новым. Новые коллекции для нее и для него. Салон белья родом из Франции. Воровского, 43, ТЦ Европейский.
1: Центральный дом мебели открывается в Кирове 1 сентября. 6000 квадратных метров под ваш бизнес. Удобная парковка и выгодные условия для арендаторов. Успейте занять свою площадку уже сейчас. Звоните 473-888. 473-888.

0: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90. 32 90 90.
1: Европа+.ру.
0: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
0: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. Европа+. Лучшие мировые хиты. All I need is one.

0: такую-то погоду. Боб Синклар и Кайза, I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас, 19:33 в Москве. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин. Мы с вами двигаем в сторону пятницы, до которой прям вот рукой подать. Совсем немножко осталось, ну а дальше праздничные выходные. Синоптики обещают, что похолодает немножко. Ну как похолодает, не до минус, конечно, ну плюс 15-13 градусов днем, что тоже в целом неплохо. Знаете, я что-то как-то сегодня даже немножко напрягся от 28 градусов. Иду, что-то прям очень жарко, а сам про себя думаю, господи, а вечером-то надо после полуночи куда-то тоже добираться до дома, и, соответственно, тогда будет уже не так жарко, и так будет холодно-холодно. Думаю, господи, да как ты вот эти вот качели уравновесить? А тут 15 градусов, нормально, 15. Днем 15, вечером все без изменений. Можно надеть любимый плащ, куртку и свободно добраться. Но можно еще греться и классной музыкой. Например, впереди отличный жаркий трек от Bruno Mars, I Just Might, но прежде Post Malone. И лучший трек зимы, это я точно говорю, Cold, скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Всем салют! Этим вечером в Кирове пасмурно, без осадков и 15 с плюсом. Ночью ожидается дождь и 10 выше 0. Поднимаем твое весеннее настроение в компании Европа Плюс Киров.
3: Реклама. Аккумулятор стал плохо крутить? Выбери аккумулятор «Титан». «Титан» – оригинальная запчасть для любого автомобиля. Всегда в наличии в магазинах «Юникс». Профсоюзная 9, Кольцова 4, Азина 18, Свобода 6А и производственная 35.
4: В центре керамики на Калинина 40. Акция на керамогранит премиум-класса «Италон». Приезжайте! Успейте приобрести дорогое недорого. Создавайте уют в вашем доме с нашими выгодными предложениями. Сроки и подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Европа Плюс Киров представляет 25 июня. Комната культуры в нашем городе. Большой сольный концерт на новой площадке спорткомплекс «Вересники». Такого масштаба Киров еще не видел.
6: Эти твои самолеты.
5: Все любимое вживую. Билеты уже в продаже. Подробности на mantrapromo.ru. 12+.
7: 9 мая в Еврохенд. Грандиозное поступление одежды из Европы для всей семьи. Цены ниже. К людям ближе. Еврохенд. Ждем на Московской 107.
8: Больше хитов.
1: Больше музыки.
9: Рекламная служба в Кирове. 32 90 90.

классная история. I Just Might на Европе Плюс. Данное мгновение 19:49 в Москве. И мы с вами идем вперед уверенными шагами. Пятница на подходе, ну и музыка тоже. Музыка, куда же без нее, здесь, на радиостанции номер один в России. Black Eyed Peas и Just Can't Get Enough. Прежде Ava Max, Spotify. Кстати говоря, Ava Max, как и Black Eyed Peas, уже были на первой строчке нашего Еврохит Топ 40.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фанды» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фанды» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandyshop.com.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки. Поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Европа Плюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: эти 60 минут. Just can't get enough. Дальше хиты, дальше любимая музыка, дальше радиостанция номер один в России. Будь с нами, идем вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 20 с нулями в Москве.